тебе лучше принес отвечать на яблоке. Висять там было и там. Тебе лучше принес.